0: Тапбол
1: Уйагач бижаро оққуттиангану аллуарнерсунга Таппанинг уяларсунга илиикка қаулина суппаксуги итай маннааппук таутуттиангиттуалу илла таксортуалу оққуилерма Таун уаққивиарпуллунга имаарвиги қаулянну миссаану қауммаққутинни такуна суппак Такуллерпунга авалуару такакулуллуни тисамалуа қауммаққутингани микиннерсауллуни аулиситтиарикулуйерлуни талиппаклуни канеққуйиллуни авалуару такакулуккалуарлуни аупаиартукулуллу Исумалерма канналеқай инукул инуллеқаунаа тайманну малиалума тамана кимиттиаганиннама Наалаппаккалуаракку тусаангиттиаракку Ашилин иилаангуна иинну Наалаккакку наалакканнеракку тусарсаусилларпу Кик иманит кикерраар ила кисур тупписуппалиттеккуулиу Торсулаллугу мааниттунгаарлугу Сүйюнгэн хаэггаллэрлүн иннюнгүнна. Маанийттүнгаарлүгү тукилиарвигиттиарлүнэнгэ сүүгээм. Кануингиттүнгаарлүгү апуутисиллүнэл. Уигатайма асингинни аннораарнерпа нэриюгилату аттиарлүгү. Оккуусиуминнэрү. Апэрилэрпара сүүгээма таартуалуллүнэлэ пингма. Киннакулуугавин. Мусисиувору, мусисикуну, нанизалугиваанга. Нанизалугиваанга, аттапунга апирисикаутигиллунига, кануингиттакулуунмагаама, акамайукулуклунилу, анаананиллуни атиликулуунмат. Окаутиллугу, нингауллитаима кануиппакиангаа, инналигу, иннернераттау когулуарлуни, иннанганераттау когулуарлуни. Анги ханраттоо коомбил аляна каннуингиттукулуктаама уиг дейкэн мини дейкэ пиэр окоотиллунинга дейкэнгааминигу атингаарлунгат маттангаақулла маттангаарлунга пеқугаминга окоотиллугу исмарсиутигиттиаринга дейкэн мини атитиллунинга пуалукулумми пуалуминиллу атитиллунинга тоопа пуалуингаариақангаангиттукулу пуалуингаало Пуажуингаалэрмиляра тайманна пеқунмага уссэрингиттиартара писунниартукулуллуй тамауна қиккорлуйаалуккут Итсаулоқулиттиакулу тисуараалумминнамалу Қауммактиюкулумминиллу қааттиллунига апериваанга таппани утаққинасугуннаққуйингилати аа кутаққиюннартуалуйунга Тикиттартаасигиарумагу Койилерма паунга птигвомигаккэннеруннарниарпунга ангерлугу пиняюнниартуалуйунга Тэма қалипаанни таасимнга имаарсиматту таалугеққайма қалипаарулуани атингаарума валиттиллина оқаутигалуарлугу қивиаарини алеривагиллеқаатуваа оққуйуалуллугу оқариарторияарасунниарамигу умиакку упактоюннармага утаққиккакулугуннерпунгали Қауимагалуарлунга аннораака масаалуи иманна иккиерлуараалук тақаққуйинни нигсинартуалук тақаққуйинни табуун тутиджиумиларангама масаувалиттиннинга налунингиттараанга тайман унгаси тутилуарсиматтаалимавуллу таппани утаққиулерлунга малик тайма уванну тикиттерпа кииннаннуллунни нигсинаакертерлунни таанни дейканнуллунни таасимнга атитти таажу тикеққаулакку нунну Тоққалааллагалернеарпа исумаваллу. Тэм қагливаллиаканниулер палиттигалуарлуни мас. Синнеруйуг лаукуллунга қаситсуумиллангалу. Аккуни палуардиллу. Тамауна нуилакку актортоораартеққуйигама какиллаарама уиннама таппаунга тиммо такуге қуммут тимингаану қивиартунга таппиккуиле қауммактаиораалу марру. timingane qaumme tittisimaju taba qaumaktiyami moosiso qaitta qaumanga tappikunga akilligi oqautinguartugi qanuingittunga suli taima tarissuti taununga imaarbigeqqaujannu miksingaangu tappaunaq timingaakku qulingaakkuortut qaumme tittivaklutti taima ogilluni taununga qiviarivungu aatteerungu kallugjuartillugu taannattau inniu qujimilu taimannatta qaummaktaju taimannatta takonngarisereqqaujattu aulattigilu inniu annuktaaguna qaujillugu avaluaru taqqaruliyaqaluartuni soqam taututtatta ima taututtiartu kulungilerama taqsartualuna juillu apuutiyartusijualuummimma apuutsualuummimma soqammal qaummaktajuulerama Drama takurakko maaninni ninalunaartorpigillugu qaujilluni qallilersunni apuutilermimma apuutilerami sujunguna qanuingittukuluugave aannakulungaalerlernit aperilerivara kiinnakuluugaville livaigo livaipaanapas oakkallanga qaujillaugalisiju ammagortaima qaajeqarmiju taubattaru apuuttilartulermiju po aggaiyersilerluningalu tamaunga oqqungasiarminu oqautilluningajaikagugunguna oqquujualumma ulinniaqaminga qautillugu isumarsiutigittiarissinga kinaummangaama utseringilaukaksinga ammauna juupikku erniralu ernerali juuppi aatita peqateqarluni uluuppinimigu Qiyana shukkaluaqama qiyayunnerunneertuma alianaigusuluarniku. Tabba aqjaqtau libaya aqjaqasi oqautilluninga ersiunniaqamingagu ersugiarniaqaminga oqautillugutakkuullu oqingittualuujunga. Oqingittualuqqortungali oqittugulugu sangiluarugamigu. Tammauna aqjaqiasina shukkaluginmaga oqigijakkulugi valittigaluarluninga ersiittiuttigaluarluninga qiggualuummat kataaniaqasugilleraminngu qippikkertoqarma taimalugu niglisuittukertoqarluni aportauvallaasijualugama ligiunittaunguneqaajukkulun ligiun ikkaqsu taakkuattuva imanna aportigillattaarsimajaalugillugit juuta makpakku taakkua Jaani lukeinna uima nukata erninga taa kuangu valittijun. Oa aju, saima nangmeittua juin, nuklin nangmeittua saara juin, nikkagu suktua juin. Kujanna mersima ju tappali tappaunga agzaktaadu laksunga umiamigu. Tappaunga sivinga joalungmu kappaktauna sunnaktua lukama suokama kipigmu. Immasertaullunga kamillartaullunga masaalungmati asersik kamikka tappaunga aksiartauna sissualugama naluliuqqavalittisermingmat illamannagu qikkualuma suuqqaimma maunaarlu oqautillugit tuksiaqattarlungali maunga piyunnartitaujualujunga tuksialaukuttaa pipitsiaqatta angertaugama tuksialaar tappaunga joolertunga umiamigu qailoqalermimmat qailoqasijualumma matserpasittijualuktaima uliktausimalerqamali nalallungalu immusertausimalerqama qailoqasijualummimmaku uteruggia taununngaujauna suppalittisijualummigama kigiam asiilagortavatta apuitsualuuva ulik tamannalugu qikkualuulluni uliktartausijualuugugu tataujausijualuugugu taakku kamajialukku oqqakatukpalittisijualummata oqautillugit taimalaqaqit imaaqarniartualuulerivunai aakkugu inugiagaluugamiguuva ikajoqatigiinniartualui nagligilermigakki tauvagu utereasivu tulagunnanginnami suuqama tataujausijualuulerami uliktartaaluulerami tamannalu qikkugalaaqaluut arnauvalittijami nilliajami uvan tappunga oqallappalittijami tusaaleqama apirilerpunga kinaanna arnauva ima aurago chuno bona umiartortuna ilaujuarunnagami uriktartausijuaru ilatitsaqattisigiarluti timmu misiktuarunnagami unattavikajoriartuarulernija аққутигиниартаганни маунаарусипиувалиттиуулиуваллиттеқаттарлуни қаффертаувалиасижуалугума маджуичаалулерама аммаиангин иннаувалиттиллуни илисарикаутигиллугу аипиликуннук апуичуалуувалиттигиму айкайортаалулуортунга таппаунга маджуичаалуллунга таймаго умиартиоқулимигунга тикинниарминман Kujan mersima juaruga tabunga fuami tamani unnu shaku imaak tuarugannu narunangima fuami dauman. Tajamualaktisligu unnu kutikin nasuni unnu aktamanna tuayu qinuktau juarugunga tamani sadimi ujuksaidu nani jauruktunga. Mousisikunu nani jauruktaqpaanga. Kapitakunili na nijayon na tarugi ka nga. Tiyo kami ilang ito arong minama. Ang malibay tako at basibulak pa roto na nisiluti. Kuyan to panilig piyari mo uwi ka kamagayaw sa pikaruan na kibang unwari ma ikumay na kayo rin. Tao panilig til tao mong kapiro sa malak til yung ana sa tikuta magkakaya at isibot. Ikka kallaru kuni di pamiyoyang. Tao nunga nuna siyuti karangu yanu makununga. Tamako nuna siyuti li tao nunga pakaktuktuarun nung matala. Bisuktulli kaya tigibaldiyaraktuare. Kaumak sunilo. Kulimigo kurukuli tabunga jorapunga. Iman na ikayaktao tigilaktuare yuhu uigaru.
0: Tasi tamakwa atukatakatikung atukatakatikung. Tasakain katayan ng iti asuturang mata. Ang matao, tama nga, si Jamarok sa mga yan, si Jacko rak sa nugdo, si Jacko katanog, taan na kami itong, urak kaya kakto niyo doon na, ilang urit takto kakto niyo doon na, kasi uyak takdaw na kulong may, taan na iti yung lugdo ang anak sa na, ang iparok sunay, may kitsunay lugar wang, Tana tasa. Tasa orang. Tasa orang mengandar dan aksa semua dan kanan yang mun. Takayong. Takayong urdune. Urin yang mun. Bitong nak tijuku tijak kaya urdune. Bitong nak tijuku tijak tasa. Tijak kaya urdune takar waksa na iman na itu yung. Ta iman na itu kun. Kata rakpuku. Ila kata ko tigil ako tabong.
2: Taman naman na.
0: Hai.
2: Taman naman. At tiging ito kayo. At tiging ito wala mati imerlo. Takyorlo. Siko wala nangyi. At tiging ito tanari takyo. Kaya tanok sa alo galawa kami. Sa tukuro galawa kami. Kaya tasakay nyo sa wala matamatamang nga imituin nang may.
0: Bakit. Takyo. Tasok tana. Nuttaru wala aksana. Nuttak, atok suku nuttak wala aksana.